Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе, чем.

Отныне, как талисман, что в трудный миг спасла. И пусть дорога кажется не близкой, и ночь черна, и ветер бьет в стекло без сна, но радио родное словно искра надежды светит. Новгородская волна.

Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском, 28, отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 9217-07-22.

тебя я себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, как

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
0: В этой романтичной комедии нью-йоркский дизайнер мод Мелани Кармайкл внезапно оказывается очарована самым знатным холостяком города. Но прошлое Мелани хранит много тайн, включая Джейка, мужа, за которого она вышла замуж в средней школе и который, оказывается, разводится с ней. Решив закончить их спорные отношения раз и навсегда, Мелани тайком возвращается домой в штат Алабама. Но там она обнаруживает, что можно забрать девушку с юга, но никогда нельзя забрать юг из девушки. Саундтрек к фильму «Стильная штучка». And I don't believe in minding nobody's business but my own. Now, I love them Rambo movies. I think they make a lot of sense. And it's a shame old John Wayne didn't live to run for president.

0: добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

0: Рай FM. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: людям тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Реклама.
3: Реклама.
2: На Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217 07 2.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В зоопарке Сан-Диего произошла забавная ситуация с семейством выдр. Сотрудница решила подвести зверьков поближе к зрителям, чтобы те могли их рассмотреть. Самка выдра воспользовалась моментом и с гордостью показала публике самое дорогое, что у нее есть – своего малыша. А глава семейства, в свою очередь, торжественно предъявил всем обычный булыжник. Похоже, у каждого свои ценности. Мама восхищается потомством, а папа – любимым камнем. Главное, что все счастливы, а зрители получили двойную порцию умиления. В России появилось новое увлечение – судебный туризм. Граждане стали посещать открытые заседания судов ради острых ощущений. Наблюдать за процессом – все равно, что смотреть многосерийный фильм, который разворачивается прямо на глазах. В топе интереса – бракоразводные процессы, споры о наследстве, взыскание по долгам и громкие уголовные дела. Для такого отдыха не нужно специального статуса. Достаточно прийти в зал суда и занять место в зале для зрителей. Чаще всего этим хобби увлекаются женщины, которые находятся дома. Юристы, конечно, в восторг не придут, но зато это развлечение доступно почти каждому. Главное – не забыть паспорт и не аплодировать в самый напряженный момент. Один путешественник возит с собой черепаху, и на каждом снимке она выглядит так, будто специально позирует. Секрет прост. Черепахи от природы любознательны. В спокойной обстановке они вытягивают шею, поднимают голову и застывают, изучая мир. А из-за своей медлительности остаются в такой позе довольно долго. Вот и получается, что крошечная рептилия каждое мгновение превращает в фотосессию. Она не жмется к объективу, а просто живет своей неторопливой жизнью. Но на фотографиях выходит настоящей звездой, без всякого актерского мастерства. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости.

0: наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Реклама. Реклама.
0: На Валдай FM.
2: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем. Настроим. Починим. Город Валдай. Улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 75 33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
1: 9217 07.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
3: And so it is just...

Молодой писатель Дэн влюблен в стриптизершу Элис, хотя он не прочь закрутить роман с модным фотографом Анной. В то же время мрачный мачо Ларри становится бойфрендом Анны, однако встречается и с Элис, и никто из них не способен разобраться в своих чувствах и окончательно определиться, с кем же он желает остаться. Отношения внутри любовного четырехугольника постепенно накаляются, бросая героев в пучину страстей и неумолимо приближая их к парадоксальной развязке. Саундтрек к фильму «Близость».

0: эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. С начала года в Новгородской области зарегистрировано 37 ДТП с участием мототранспорта. 2 человека погибли, 38 ранены. Основные причины – превышение скорости и управление без прав. С 24 июня по 2 июля в Валдайском округе проходит профилактический рейд мототранспорт. Резонансное ДТП в Старорусском округе. 20 июня 16-летний пилот питбайка с 15-летней пассажиркой выехал на главную дорогу и столкнулся с легковым автомобилем. От удара мотоцикл загорелся. Подростки получили множественные ожоги всего тела. Родителям напоминают, доступ к ключам и технике должен быть исключен. За передачу управления несовершеннолетним грозит штраф 30 тысяч рублей. За вовлечение в опасные действия – уголовная ответственность. В валдайских соцсетях сообщают о том, что вход в парк на Кузнечной площади перекрыт забором. Теперь невозможно пройти с коляской в соседний Соловьевский парк у озера. Валдайцы возмущены. Летом только там можно укрыться в тени, а других парков в городе нет. Горожане напоминают о строительных планах. Рядом возводят бассейн, который до сих пор не открыт, и собираются строить здания для гимнастов с гостиницей, как раз на месте этих парков. Но главная претензия юридическая. По закону площадь озелененных территорий общего пользования должна соответствовать численности населения. Жители утверждают, у Валдая таких благоустроенных зон катастрофически не хватает даже сейчас. Новых парков не планируется. Валдайцы готовят обращение в администрацию и к президенту, требуя провести проверку и не забирать последние зеленые уголки города. В Москве состоялся международный туристический форум «Путешествуй», проходивший на ВДНХ. Национальный парк Валдайский совместно с Русь Новгородской представили уникальную природу Новгородчины тысячам гостей столицы. 2026-й, объявленный президентом годом единства народов России, задал главную тему форума. Стенд Новгородской области привлек более 100 тысяч посетителей. Гости знакомились с культурным кодом региона, узнавали о познавательном, экологическом и гастрономическом туризме. Следователи Валдайского межрайонного отдела СК направили в суд дело в отношении жительницы Акуловки. Женщина обвиняется в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекших тяжкий вред здоровью. По версии следствия, в феврале прошлого года обвиняемая, не имея медицинского образования и лицензии, провела клиентке процедуру смаз-лифтинга на незарегистрированном аппарате. Перед сеансом не было проведено медицинское обследование, что категорически запрещено. В результате женщина получила термический ожог. Теперь дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. Обвиняемая грозит наказание по статье 238 УК РФ. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Доброе утро всем! Доброе шикарное утро пятницы! Сегодня 26 июня, год 2026. Магия чисел! Столько шестерок, и мы их не боимся.
4: Почему? Мы только 13-е пятницу боимся, потому что...
3: А сегодня 2-6-0-6-2-6, а еще и 2-0. Короче говоря...
4: Ух ты!
3: Тут прям, знаешь, сколько может быть интерпретаций?
4: Да. Я вообще считаю, если у вас свадьбы нет, ну хоть желание загадайте, должно исполниться.
3: Ну так это нужно в 20 часов и 26 минут или в 20 часов и 6 минут.
4: Ну, например, ну поставьте будильники, загадывайте, когда в каждые 26 минут.
3: Загадаю себе новый будильник. Потому что старый может не сработать. Утреннее шоу «Активация» здесь. Я Грышков, Маша Маринина. Мы проснулись. Мы рады всем. Я надеюсь, это взаимно. Самое главное, что сегодня мы готовимся к выходным. А еще финальные выходные июня впереди, ребят. Дальше все уже июль. А вы до сих пор себе сабборд не купили. Ну, допустим, ни разу на нем не покатались.
4: Кстати, да.
3: Эй, камон, у меня вот брат обожает саббординг. Все это дело. И вот постоянно, как только лед ходит с рек, сразу вжух и все. Самое главное, друзья, это жилет. Пользуйтесь жилетом. Безопасность превыше всего. Ну, а мы сегодня в утреннем шоу «Активация» поговорим не только о развлечениях, но и поговорим о праздниках, событиях, узнаем, как там звезды поживают, поиграем, естественно. И модная рубрика Маши тоже очень сильно хочется, чтобы она скорее появилась. Мы начинаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 26 июня 1954 года в Обнинске заработала первая в мире атомная электростанция. В 1951 году правительство СССР поручило выдающемуся советскому физику и ученому Игорю Васильевичу Курчатову создать в городе Обнинске первую в мире атомную электростанцию, которая стала бы примером мирного применения атомной энергии. Через три года, 26 июня 1954 года, Обнинская АЭС с графитоурановым реактором АМ-1, атоммирный 1, мощностью в 5 мегаватт заработала. Был подан пар на турбину, мощность генератора составила 1500 киловатт. Вскоре Обнинск превратился в первый в мире современный наукоград. Здесь отрабатывались модели других, более мощных электростанций. В 2002 году реактор Обнинской АЭС из экономических соображений был остановлен. Поддержание ее в безопасном состоянии с каждым годом становилось все дороже, а дальнейшая эксплуатация утратила научно-техническую целесообразность. Здание первой в мире атомной электростанции в Обнинске является объектом культурного наследия народов России регионального значения. Охраняется государством и в настоящее время функционирует как мемориальный комплекс.
2: 26 июня 1945 года в СССР введено звание генералиссимус Советского Союза. В русском языке слово генералиссимус появилось в эпоху правления царя Алексея Михайловича. Его использовали иноземные начальники, когда обращались к большому воеводе. Первым русским генералиссимусом стал соратник Петра I боярин Александр Шейн, командовавший всеми войсками во втором Азовском походе. В октябре 1799 года генералиссимусом российских сухопутных и морских сил стал великий русский полководец Александр Васильевич Суворов, победитель легендарного швейцарского похода 1799 года. В СССР звание генералиссимус Советского Союза было введено вскоре после окончания Великой Отечественной войны 26 июня 1945 года. На следующий день оно было присвоено Иосифу Сталину за выдающиеся услуги перед советской Родиной в деле руководства всеми вооруженными силами государства во время Великой Отечественной войны. Сталин стал единственным в СССР генералиссимусом, а в 1993 году это воинское звание вместе с другими некоторыми воинскими званиями СССР в перечень воинских званий Вооруженных сил Российской Федерации не вошло.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: 26 июня никуда не девается, а потому что рубрика «Зацепила», она, знаете, в любой день может произойти.
1: Да, абсолютно. Вообще, даже в любой стране.
0: С любым человеком. Надеемся, что у вас сегодня будет только хорошее преследовать события. И в курьезные новости вы не попадете.
1: Так, Маш, нам надо с тобой скинуться.
0: Да.
1: И купить... Что? В Австралии самый маленький город.
0: Ладно.
1: В Австралии решили продать город.
0: Давай.
1: Там проживают всего 2 человека.
0: Вау.
1: При этом город называется Кулади. Кулади, 2D. Стоит примерно 20 миллионов рублей. Об этом сообщает издание Daily Mail. Так вот, город очень маленький, но там есть паб, мотель и даже ресторан с оценкой 4 звезды. Население 2 человека. Это Кэрол Яроу и Джо Корнелл. Они купили дом в 2023 году, надеясь за 3 года вдохновить новую жизнь в местность. Сейчас же Яру хочет выйти на пенсию, а Корнелл вообще уехать из этого города. И говорят: ребят, ну надо, пожалуйста, значит, купите, пожалуйста, город. Только при этом у вас не только будет свой паб, свой отель, свой ресторан, но вам нужно стать мэром города будет. Также вам нужно стать сразу же почтальоном, трактирщиком, владельцем магазина, администратором мотеля и поваром. Ну, чтобы все к вам приходили в ваш город.
0: Угу.
1: Ну, и там сам, тусили,
0: ну,
1: да.
0: Нет, подожди, ну, 2 человека, сам к себе будешь приходить. Сам.
1: Ну, нет, у тебя есть 1 человек, он будет к тебе ходить, ты будешь ему готовить.
0: К нему ходить.
1: Почту ему носить. Споры какие-то решать. Раньше это был такой оживленный железнодорожный узел. Там было около 300 человек. Там была даже школа, полицейский участок, мясная лавка. Но потом пассажирское сообщение ушло, и люди стали покидать город. Вот на самом деле, знаешь, такое у меня есть... Вот кто-то, знаешь, вот мужчины мечтают, что когда-нибудь у меня будет свой бар. Например, да, девушка говорит, у меня будет салон красоты свой. Буду приходить туда в любое время, и мне будут делать все эти услуги, например. А тут, понимаешь, целый город. И у тебя свой бар, ты сам себе бармен. Ну, я думаю, с ума сойти можно вот так.
0: Ну да.
1: Один тот же мужик будет приходить тебе, дед, ты сидеть смотреть, который на пенсию собрался. И говорит, принеси мне вот, покушать. Иди готовь.
0: Ну, это странно. Но с другой стороны, это прям такая тема для фильма.
1: Да, конечно. Ну, вообще, мне кажется, видишь, если так никто и не купил, за 3 года так там ничего и не получилось, это просто какое-то прям, ну, сильное захолустье, которое, ну, вот, ну, не, хоть не хотят туда турист, ну, незачем ехать, знаешь. Хотя можно сделать самый обычный город, самый маленький город, туристическое место. Вот просто.
0: Угу.
1: Ну, а тогда возьмите, сделайте кинодеревню, снимайте там кино, почему бы и нет. В общем, ребята, деньги есть? Не покупайте себе квартиру, купите город в Австралии, будете там мэром. Вот это круто.
2: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Мотивация. Пароль хорошего дня.
1: Доброе утро всем, особенно тем, кто сегодня 26.06 отмечает день рождения. А если, например, вам сегодня 26 лет, то вообще магия магическая, представляете? Вы родились, во-первых, в 2000 году, если вам сегодня 26 лет. И сегодня прям ваш день, 26.06.26. Мы прямо сейчас в утреннем шоу «Активация» будем поздравлять всех с днем рождения, кто сегодня появился на свет 26 июня. Маша, ребята постарше у тебя, давай рассказывай, кто там есть.
2: В 1866 году родился Джордж Герберт Карнарвон. Это английский египтолог, руководивший экспедицией, которые открыли гробницу Тутанхамона.
1: Ой, совсем недавно читал. Так интересно. Поздравляем с днем рождения Вячеслава Питкуна. Российский певец, музыкант и автор песен, лидер группы «Танцы минус».
2: «Танцы плюс».
1: Поздравляем. «Танцы минус».
2: А в 1902 году в этот день родился Уильям Лир. Это американский инженер-самоучка, и он основал первую авиакомпанию по производству частных самолетов в бизнес-класс.
1: Ничего себе! Гару, канадский певец и актер, тот самый Квазимодо в оригинальной версии «Нотр-Дам-де-Пари» сегодня отмечает свой день рождения, который пел Поздравляем!
2: Так, давайте посмотрим, кто еще родился в этот день, 26 июня, в день вашей свадьбы, возможно. Итак, Владимир Мотыль. В 1927 году он родился, он кинорежиссер, сценарист и народный артист России.
1: Поздравляем с днем рождения и поздравляем Ариану Гранде сегодня. Певица, которая вроде как на днях тут рассталась со своим парнем, с которым долгое время прожила вместе. Но ничего страшного, найдет себе хорошего человека вообще. Пусть поет, она молодец. Всех с днем рождения. И всем-всем-всем вдогонку гороскоп от Ксении Лайт.
0: Звездная пауза.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, для вас готов огромный заряд бодрости. Хотите страстно работать, творить, созидать? Пожалуйста. Тельцы, будьте сдержаннее в желаниях получить все и сразу. Такого не бывает. Близнецы, не спешите принимать помощь, вам могут не понравиться последствия. Лучше сделать все, как всегда, самому. Раки, этот день окажется для вас полезным. Могут вернуть долг, сделать ценный подарок, могут даже позвать на свидание. Львы, не душите всезнайку внутри себя. Сейчас самое время, чтобы научиться чему-то новому, сделать благородный поступок. Девы, это время сидеть в тылу, а не ходить в атаку. Перспективы у вас не такие уж и плохие, но это вопросы следующей недели. Весы, не стоит менять сферу деятельности, и даже предложение личного характера нужно принять с оговорками. Скорпионы, вам предстоит немало поволноваться из-за членов вашей семьи. Следите за тем, чтобы средства связи работали исправно. Стрельцы, не забудьте осыпать любимого человека комплиментами и подарками. Пылкие признания, рыцарские поступки заставят забыть любые обиды. Козероги, нынешнее время будет радовать вас все больше. Можете строить планы и удивляться, как быстро они сбываются. Водолеи, сентиментальность, гостеприимство и щедрость могут стать как вашей силой, так и слабостью. Рыбы, ваш любимый человек станет еще ближе, работа еще приятнее, а новости лучше. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.

0: Активация. Пароль хорошего дня.
1: Всем привет, всем доброе утро. Сегодня в утреннем шоу «Активация». Во-первых, мы встречаем пятницу, 19 июня на календаре. Во-вторых, как всегда, по пятницам Маша нам рассказывает о чем-то таком модном. И вот, кстати, я заметил, что когда приходит лето, у Маши все меньше тем, потому что одежды мало остается.
2: Это зимой там нормально.
1: Как капуста оделась. А вот, ну что летом?
2: Сегодня про обувь поговорим, друзья.
1: А, ну да.
2: Самая классная летняя обувь для меня – это, конечно же, вьетнамки. Они, кстати, еще называются флип-флопы. Кто не знал. И вот кто-то их считает, что вообще это супер неудобно из-за вот того, что перемычка натирает между пальцами.
1: Очень сильно натирает.
2: А мне ничего не натирает. И очень многие...
1: У тебя пальцы бесчувственные.
2: Возможно. Вот. Но, тем не менее, кто-то считает самой удобной обувью. И очень многие модельеры выпустили в этом сезоне из кожи крокодила, какие-то остроносые, прозрачная подошва, тапки, напоминающие пальмовые листья и так далее. Но, в общем, главное сделать красивый педикюр обязательно, выбрать себе вьетнамки, которые вам по цене подойдут. Вот, ну, кстати, брендовые можно от 10 там до... Ну, понятно, до 100 тысяч.
1: Это просто тапки.
2: Ну, знаешь, может, за 100 тысяч не натирают, да?
1: Натирают.
2: Но самое главное, что мне понравилось в этом сезоне во вьетнамках, это, конечно же, что их можно носить носками. Друзья, существуют носки специальные.
1: Где, типа, каждый пальчик отдельно?
2: Они называются, нет, только большой палец отдельно. Мне такие носки подарили.
1: А, уже?
2: Но я, кстати, не планирую с вьетнамками.
1: Ну, ты сходи, сходи у них один разочек, посмотрим.
2: Надо мной дети смеются, когда я надеваю эти носки.
1: Ну, ты на работу приди. Приди на работу, посмотрим. Хорошо.
2: Почетное второе место в рейтинге самой популярной обуви сезона тоже у вьетнамок, но на каблуке. Как вам? Как
1: то есть это
2: вообще?
1: У тебя не только будет мозоль на пальцах, но еще и...
2: Еще и я упаду, скорее
1: еще
2: всего.
1: Еще и упадешь, да. Еще и застрянут они где-нибудь в этом, в сливе каком-нибудь.
2: Вот. Здесь рекомендуется, если уж на каблуке, понимаешь, что ножки-то надо украсить, и поэтому кольца для ног, да, некоторые бренды вот решили облегчить задачи, они уже сразу встроили вот на вот это место для пальчика, знаешь, для отдельного.
1: Кольцо.
2: Там уже колечко, да, металлическое, широкое, красивое.
1: Жуть.
2: Вот, это Касадеи так сделали, и еще несколько. Несколько модельеров. Итак. Далее у нас вообще что-то невероятное. Это тоже открытая обувь с бортиком вокруг ступни. Уже, слава богу, это не вьетнамки, не...
1: Ну, это сланцы какие-то глубокие.
2: Вот представьте себе такие вьетнамки на каблуке, то, о чем мы только что говорили,
1: да.
2: Но там нет разделяющей этой полосочки, там просто там бортики и как бы закрыто вот это место. Но
1: все понял.
2: Прозрачный какой-то штучка. О, вот это вообще класс. Вот это мне нравится. Еще и пальчики закрыты. Ну и закончим мы на том, что возвращается танкетка. Она вернулась еще прошлым летом. Пробковые танкетки, класс, как в нулевые, да. Но современные вещи немножечко полаконичнее. То есть речь идет о шлепанцах на микротанкетке. И вы понимаете, да, о чем я говорю? Танкетка. Это
1: ну,
2: не
1: конечно.
2: Каблук, это прям целиком. И тоже открытая обувь. Это могут быть и вьетнам, типа по типу вьетнамок, с разными украшениями. Может просто там перемычка быть, которая придерживает ваши пальчики. В общем, выбирайте себе на лето самую удобную обувь.
1: Вот
2: будьте
1: именно.
2: Красивыми. И, девочки, если открытая обувь, не забываем про педикюр.
1: А он стоит ого-го сколько?
2: Ну, я не говорю о том, что нужно в салоне это делать. Можно просто проследить за своими ноготочками, чтобы они были аккуратно подстрижены, ухоженные, без всякой там грязюки.
1: Ладно, за эфиром тебе расскажу, сколько тут у меня жена, сколько денег ей дал на педикюр. Ну, а вы,
2: сколько
1: друзья?
2: Сколько ты денег? Она попросила на педикюр, сколько он стоил в реальности. Это две большие разницы, поэтому ты тут не путай. Я с тобой это обсуждать
1: так?
2: Не буду. Я
1: это
2: на стороне твоей жены.
1: Это был абонемент на лето. Все, ребят, носите удобную обувь. Самое главное, чтобы обувь была удобная. Это главное.
0: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Перевертыш. Шепровери.
1: Музыкальный перевертыш, как всегда по пятницам. Моя личная любимая рубрика, мой фаворит. Люблю музыку, особенно задом наперед. Задача моя угадать, что это за песня. Надеюсь, сегодня это будет что-то угадываемое.
2: Тебе нет.
1: Ну и хорошо, давайте.
2: Маша, тебе
1: угадывать.
2: Точно нет, но может быть что-то
1: может
2: получится.
1: Может быть, кто-нибудь из наших слушателей угадает.
2: Да, давайте, ребят, слушаем внимательно песню задом наперед. Ну не закрывай лицо руками, Маша. Ну давай, вот просто угадывай. Я тебе могу сказать, там две девочки поют. Одна прям сильно известная тебе, другая, возможно, не сильно известная тебе.
1: Это не русские девочки?
2: Это наши российские певицы.
1: Наши российские
2: девочки. Да, да,
1: да. Одна известная, одна неизвестная.
2: Да, песня вот...
1: Они типа не постоянно вместе поют, они просто...
2: Нет, ну они просто что-то решили спеть.
1: А, они решили вместе спеть.
2: Ну как бы одна такая не сильно прям вот известная, а другая как бы тоже не супер прям... Суперизвестный. Ну, не Эдита Пьеха, но ты должна знать. Давай, вот что вот такое последнее.
1: Какая-нибудь Ева Власова и Маша Вебер.
2: Нет, это только ты их знаешь.
1: Этих вообще только я знаю, поняли?
2: Ну давай. Ну вот какая вот песня такая? Дети твои слушают по-любому. В компании твоих детей эти песни есть.
1: Я не знаю, что не слушаю.
2: Ну вот есть уже. Вот, ладно, хорошо.
1: Я сдаюсь.
2: Ты сдаешься. Слушаем правильный ответ. Реакция Маши бесценна, когда она слушает правильные ответы, которых вообще ни разу не слышала.
1: Она такая же, как когда я слушаю задом наперед.
2: Абсолютно верно. Внимание, это... Это у нас Мия Бойко и девушка по имени Саби. Песня «Базовый минимум». Ну ты что,
1: ну,
2: во всех...
1: Девчонки, молодцы, песню знаю, но не узнала. Вот, а кто поет, не знала никогда.
2: Мия Бойко, ты что, Мия Бойко не знаешь? Вон, зайди в детский мир, ее куклы продаются везде.
1: Ну, у меня нет девочки, дочки.
2: Ну, просто моей купи дочери куклу когда-нибудь.
1: Мия Бойко, ты уверен, что
2: нет,
1: ты
2: не надо.
1: Хочешь?
2: А, в общем, это Мия Бойко, Саби, да, «Базовый минимум». Ну, ребят, ну вот я должен, понимаете, мне тут писали по почте, наши слушатели, давай уже возьми что-нибудь современное, а то все по старичкам идем. Но, ребят, вот современная песня. Кто угадал сразу, тот молодец, кто не угадал, тот Маша. Вот, утреннее шоу «Активация», мы продолжаем.
0: Утреннее шоу «Активация».

0: Шоу «Активация». Звездная пыль.
1: Звездная пыль в утреннем шоу «Активация». Про кого сегодня будут вообще звездные новости? Надеюсь, я знаю хотя бы имена этих людей.
2: Ой, да ты знаешь, это Ким Кардашьян. Ким Кардашьян или Кардашьян. Короче говоря, она снова тут всех злит своей популярностью. Значит, Гран-при «Формулы-1». Прошедшая Гран-при «Формулы-1». Там какая ситуация? Значит, гонщики, в частности, Льюис Хэмилтон, чемпион мира по Формуле-1. Значит, это ведь не просто гонки, это же не просто королевская гонка Формулы-1. Это еще и вот показ своих подруг, своих жен, со всяких там крутых драгоценностей, которые у тебя есть. И что ты думаешь? Значит, Хлои Кардашьян, значит, и Ким впервые появились на Формуле-1 в качестве девушки Льюиса Хэмилтона. И все папарацци облепили эту парочку, этих девочек, и все, и только их и фоткали. Остальные подруги спортсменов просто, вот знаешь, когда ты идешь, перед тобой рой пчел, а ты сзади идешь, на тебя никто даже внимания не обращает.
1: Ничего себе.
2: Жены и подруги спортсменов Формулы-1 сказали: вы чего? А мы? А нас тоже сфоткайте,
1: тоже,
2: пожалуйста.
1: Простите.
2: Мы тоже хотим. Вот. Ну и, собственно, Киму приехала просто не просто вот поддержать Хэмилтона, который вторым пришел, а просто ради пиара. То есть, вот смотрите, Формула-1, я тут такая иду, красивая, и все. Вот. Ну, у них роман, да. Но в любом случае, все остальные, понимаешь, расстроились. Что вот про них ничего
1: ну,
2: не сказали.
1: Ну, а что же расстраиваться? Ну, знайте сами себе цену. Ну, что вам надо, чтобы вас кто-то фоткал? Сфоткайте себе сами.
2: Мне это очень напоминает, знаешь, такая вот такая какая-то американская школа из фильмов, где там девочка номер один, а другие злюки такие. Вот она, я там.
1: Ну, вот тоже вот сосредоточить все силы своей жизни, там, займитесь чем-нибудь.
2: Нет, я считаю, что не нужно вот на самом деле вообще таких постов было выкладывать, обидок таких делать, что вот там, ну, конечно.
1: Не говорит о высоком уровне интеллектуального.
2: Абсолютно верно. Ну, пришла Ким Кардашьян, Льюис Хэмилтон, Хлоя Кардашьян идут. Ну, понятно, что они звезды номер один. У них там в соцсетях миллионы подписчиков. И, собственно, Криштиану Роналду бы пришел, все бы на Криштиану пошли смотреть.
1: Ну, всегда так на вот. Каждую суперзвезду есть еще круче.
2: Это просто как, знаешь, вот ты сидишь в песочнице у себя, вот ты там номер один, вот раз бах, и приходит какая-нибудь, я не знаю, Ольга Бузова.
1: И на костылях.
2: Ну вот представляешь, ты вот в театре играешь, спектакль, а приходит Ольга Бузова и садится. И все только на нее и смотрят.
1: Да, пожалуйста.
2: На тебя не смотрят.
1: Ой, не смотрите. Ну, я спокойно уже к этому отношусь. Я уже человек взрослый.
2: Домой хочу.
1: Не богатый, понимаешь, и нет у меня, как бы, не смотрите, ну и не надо.
2: Ну ладно, не возьму
1: тебя. Слушать придется.
2: Не возьму тебя на Формулу-1. В общем, ребята, вот такие новости. Не завидуйте чужой популярности. Ну так получилось. Просто отойдите чуть подальше. И вас обязательно сфотографируют, и о вас будут говорить. Или пусть ваш...
1: Да сами сфотографируйтесь, что вам
2: вот
1: надо?
2: Вот именно.
1: Зачем вам кто-то?
2: Или сфоткайте Ким Кардашьян сзади с неудачного ракурса. Скажите, она вообще лысая. И у нее не настоящая та самая Кардашьян вообще. Фу.
1: Ох-ох-ох.
2: Ну вот, все, я такой, знаешь, этот...
1: Давай, на позитивчик переходи.
2: Злой
1: все,
2: друг.
1: У кого свадьба сегодня,
2: да,
1: поздравляем,
2: ура, поздравляем
1: вас. Пусть совет вам да любовь.
2: Да, чтобы все было хорошо. Самое главное, не заморачивайтесь, просто любите друг друга и слушайте утреннее шоу «Активация». Всех Гришков, Маша, Малина. Пока.
1: Пока. Активация.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Sky.fm. Зарубежные новинки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Валдай является популярным туристическим центром. Музей колоколов размещается в здании Дворцовой церкви во имя великомученицы Екатерины XVIII века. В музее представлены различные колокола и колокольчики, а также различная информация о колоколитейных производствах и мастерах дореволюционной России. В музее имеются колокола, привезенные из различных мест России, а также из Швейцарии, Германии и других стран. Памятник кузнецам и колокольным мастерам Валдая внесен в Книгу рекордов России. Валдай олицетворяет собор Троицы, живоначально находящийся на площади Свободы. Рядом с площадью расположен музей уездного города. На острове Валдайского озера Иверский монастырь. Валдай расположен в границах Валдайского национального парка, где расположена Большая Валдайская тропа протяженностью 59 километров.
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В норвежском округе Инландед археологи обнаружили крупный клад викингов. Уже извлечено почти 3000 серебряных монет. Это самая большая подобная находка в стране. Большинство монет английские и немецкие, но есть также датские и норвежские. Некоторые из них были отчеканены в период между 980 и 1040 годом. Ученые говорят, что клад помогает лучше узнать экономику и денежный оборот той эпохи. А еще это время было отмечено крупными политическими переменами. Раскопки пока продолжаются, так что история может преподнести еще сюрпризы. В хорватском городке Ловки проходят веселые состязания, которыми местные жители очень гордятся. Участники – лягушки, а задача их владельцев – заставить земноводное прыгнуть как можно дальше. Прикасаться к лягушке запрещено, но можно подбодрить ее голосом, подуть или хлопнуть рядом. Правда, хладнокровные спортсменки иногда просто игнорируют любые усилия хозяев. Все лягушки дикие, их отлавливают за 2 дня до конкурса, а потом выдают участникам. Мероприятие называется «Ночь лягушек», а победительницы обычно прыгают дальше метра. После состязаний всех земноводных выпускают обратно на волю. Спорт, который никому не вредит, это приятная редкость. В американском штате Джорджия есть небольшой лес. На территории около 13 гектаров среди деревьев стоят более 4000 классических автомобилей. Машины покрыты листвой, а сквозь кузов некоторых прорастают ветки. Владельцы называют это место Old Car City – крупнейшей и старейшей автосвалкой в мире. Среди экспонатов есть автомобиль, который, как утверждается, стал последней покупкой Элвиса Пресли в 1977 году. Вход в музей под открытым небом стоит $30, а посетителям показывают еще и художественные работы. Природа и техника здесь мирно сосуществуют, и это зрелище завораживает. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
4: Лучшая музыка. Новые песни. Песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Смотритель жилого комплекса Cleveland Hip однажды ночью обнаруживает таинственную молодую женщину по имени Стори, выныривавшую из бассейна, находящуюся во дворе дома. Кливленд выясняет, что Стори живет в подземных каналах, скрытых под бассейном. Сама же она является героиней сказки, за которой охотятся злые существа, препятствующие ее возвращению в свой мир. Вскоре Кливленд и жильцы дома начинают понимать, что их судьбы каким-то непостижимым образом связаны со Стори, и что им необходимо сообща найти разгадку некой тайны, чтобы помочь девушке обрести свободу. Однако для этого им приходится пойти на смертельный риск. Саундтрек к фильму «Девушка из воды».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. С начала года в Новгородской области зарегистрировано 37 ДТП с участием мототранспорта. 2 человека погибли, 38 ранены. Основные причины – превышение скорости и управление без прав. С 24 июня по 2 июля в Валдайском округе проходит профилактический рейд мототранспорт. Резонансное ДТП в Старорусском округе. 20 июня 16-летний пилот питбайка с 15-летней пассажиркой выехал на главную дорогу и столкнулся с легковым автомобилем. От удара мотоцикл загорелся. Подростки получили множественные ожоги всего тела. Родителям напоминают, доступ к ключам и технике должен быть исключен. За передачу управления несовершеннолетним грозит штраф 30 тысяч рублей. За вовлечение в опасные действия – уголовная ответственность. В валдайских соцсетях сообщают о том, что вход в парк на Кузнечной площади перекрыт забором, теперь невозможно пройти с коляской в соседний Соловьевский парк у озера. Валдайцы возмущены. Летом только там можно укрыться в тени, а других парков в городе нет. Горожане напоминают о строительных планах, рядом возводят бассейн, который до сих пор не открыт, и собираются строить здания для гимнастов с гостиницей, как раз на месте этих парков. Но главная претензия юридическая. По закону площадь озелененных территорий общего пользования должна соответствовать численности населения. Жители утверждают, у Валдая таких благоустроенных зон катастрофически не хватает даже сейчас. Новых парков не планируется. Валдайцы готовят обращение в администрацию и к президенту, требуя провести проверку и не забирать последние зеленые уголки города. В Москве состоялся международный туристический форум «Путешествуй», проходивший на ВДНХ. Национальный парк Валдайский совместно с Русь Новгородской представили уникальную природу Новгородчины тысячам гостей столицы. 2026-й, объявленный президентом годом единства народов России, задал главную тему форума. Стенд Новгородской области привлек более 100 тысяч посетителей. Гости знакомились с культурным кодом региона, узнавали о познавательном, экологическом и гастрономическом туризме. Следователи Валдайского межрайонного отдела СК направили в суд дело в отношении жительницы Акуловки. Женщина обвиняется в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекших тяжкий вред здоровью. По версии следствия, в феврале прошлого года обвиняемая, не имея медицинского образования и лицензии, провела клиентке процедуру смаз-лифтинга на незарегистрированном аппарате. Перед сеансом не было проведено медицинское обследование, что категорически запрещено. В результате женщина получила термический ожог. Теперь дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. Обвиняемая грозит наказание по статье 238 УК РФ. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшее из лучших. Валдай-ФМ. Лучшее из шансона.
1: Я пишу тебе.

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
2: 9217-07-22-35.
3: Вы слушаете Валдай ФМ.
4: Валдай ФМ.

0: Короче.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Музыка, которая запомнится навсегда.

Между китайской мафией и афроамериканской бандой идет война. Однажды убивают младшего сына главы китайской мафии. Его старший брат Хан решает найти убийцу. Но на своем пути он встречает обворожительную Триш О'Дэй. Несмотря на то, что их семьи ведут жестокую войну за передел участков в Окленде, опасности объединяют влюбленных. Саундтрек к фильму «Ромео должен умереть».

Валда FM. Первая местная радиостанция. Leads us to the greatest of all human aspirations. Call me poison.

0: ты знаешь, все когда-нибудь проходит.
1: Но за зимою новая весна приходит.
2: Поднимет флаги, отмеряя время наше.
0: И только небо станет завтра на день старше.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: «1944 год. По дорогам Югославии движется необычная автоколонна. За рулем бензовозов сидят попавшие в немецкий плен советские солдаты. Этим коварным замыслом гитлеровцы решили обезопасить себя от нападения партизан. Но стратегический груз, несмотря на все меры предосторожности немцев, не будет доставлен к месту назначения. Саундтрек к фильму «Единственная дорога».
3: Нас обрекли на медленную жизнь. Мы к ней для верности прикованы цепями. А кое-кто поверил в торопях. Поверил без оглядки, бестолково. Но разве это жизнь, когда в цепях? Но разве это выбор, если скован? Коварно нам оказанная милость, как зелье полоумных ворожих, смерть от своих за камнем притаилась, и сзади тоже смерть, но чужих. Душа застыла, тело.

глядит и скалится позор в кривой усмешке. И если бы оковы разломать, тогда бы мы и горло перегрызли тому, кто догадался приковать нас узами цепей хваленой жизни. Неужто мы надеемся на что-то? А может быть, нам цепь не по зубам? Зачем стучимся в райские ворота костяшками, покованным скобам? Нам предложили выход из войны, но вот какую заломили цену. Мы к долгой жизни приговорены через вину, через позор, через измену. Но стоит ли жизнь такой цены? Дорога не окончена, спокойно, и в стороне от той большой войны еще возможно умереть достойно. И рано нас равнять с болотной слизью. Мы гнезд себе нагнили, не совьем. Мы не умрем мучительною жизнью, мы лучше верной смертью оживем.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. С начала года в Новгородской области зарегистрировано 37 ДТП с участием мототранспорта. 2 человека погибли, 38 ранены. Основные причины – превышение скорости и управление без прав. С 24 июня по 2 июля в Валдайском округе проходит профилактический рейд «Мототранспорт». Резонансное ДТП в Старорусском округе. 20 июня 16-летний пилот питбайка с 15-летней пассажиркой выехал на главную дорогу и столкнулся с легковым автомобилем. От удара мотоцикл загорелся. Подростки получили множественные ожоги всего тела. Родителям напоминают, доступ к ключам и технике должен быть исключен. За передачу управления несовершеннолетним грозит штраф 30 тысяч рублей. За вовлечение в опасные действия – уголовная ответственность. В валдайских соцсетях сообщают о том, что вход в парк на Кузнечной площади перекрыт забором. Теперь невозможно пройти с коляской в соседний Соловьевский парк у озера. Валдайцы возмущены. Летом только там можно укрыться в тени, а других парков в городе нет. Горожане напоминают о строительных планах. Рядом возводят бассейн, который до сих пор не открыт, и собираются строить здание для гимнастов с гостиницей, как раз на месте этих парков. Но главная претензия юридическая. По закону площадь озелененных территорий общего пользования должна соответствовать численности населения. Жители утверждают, у Валдая таких благоустроенных зон катастрофически не хватает даже сейчас. Новых парков не планируется. Валдайцы готовят обращение в администрацию и к президенту, требуя провести проверку и не забирать последние зеленые уголки города. В Москве состоялся международный туристический форум «Путешествуй», проходивший на ВДНХ. Национальный парк Валдайский совместно с Русь-Новгородской представили уникальную природу новгородчины тысячам гостей столицы. 2026-й, объявленный президентом годом единства народов России, задал главную тему форума. Стенд Новгородской области привлек более 100 тысяч посетителей. Гости знакомились с культурным кодом региона, узнавали о познавательном, экологическом и гастрономическом туризме. Следователи Валдайского межрайонного отдела СК направили в суд дело в отношении жительницы Акуловки. Женщина обвиняется в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекших тяжкий вред здоровью. По версии следствия, в феврале прошлого года обвиняемая, не имея медицинского образования и лицензии, провела клиентке процедуру смаз-лифтинга на незарегистрированном аппарате. Перед сеансом не было проведено медицинское обследование, что категорически запрещено. В результате женщина получила термический ожог. Теперь дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. Обвиняемой грозит наказание по статье 238 УК РФ. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшее из лучших.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 9217 07

0: орудием тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: вот.
1: Реклама.
2: Реклама.
3: На Валдай FM.
4: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
5: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
3: Телефон рекламной службы на Валдай FM
1: 9217 07 20.

0: наследием тех времен. Say you, say me. Say it together. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Валда FM. Первая местная радиостанция. Leads us to the greatest of all human aspirations. Call me poison.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Террорист устанавливает в рейсовом автобусе радиоуправляемую бомбу, которая взорвется, если скорость автобуса упадет ниже 80 км в час. После того, как автобус выезжает на шоссе и набирает скорость, взрывное устройство активируется, и сам автобус превращается в скоростную бомбу с заложниками, не имея возможности остановиться. Сотрудник спецслужб вместе со случайной попутчицей, оказавшейся за рулем автобуса, ищет способ спасти жизнь людей. Саундтрек к фильму «Скорость».

0: Валдай-ФМ. Лучшее из лучших.
1: Тебе отдам, хоть и сердце мое пополам. Я тебя никому не отдам. Я скучаю по карим твоим глазам.
0: Валдай-ФМ. Музыка, проверенная временем.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Валдай является популярным туристическим центром. Музей колоколов размещается в здании Дворцовой церкви во имя великомученицы Екатерины XVIII века. В музее представлены различные колокола и колокольчики, а также различная информация о колоколитейных производствах и мастерах дореволюционной России. В музее имеются колокола, привезенные из различных мест России, а также из Швейцарии, Германии и других стран. Памятник кузнецам и колокольным мастерам Валдая внесен в Книгу рекордов России. Валдай олицетворяет собор Троицы, живоначальный, находящийся на площади Свободы. Рядом с площадью расположен музей уездного города. На острове Валдайского озера Иверский монастырь. Валдай расположен в границах Валдайского национального парка, где расположена Большая Валдайская тропа протяженностью 59 километров.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В норвежском округе Инландед археологи обнаружили крупный клад викингов. Уже извлечено почти 3000 серебряных монет. Это самая большая подобная находка в стране. Большинство монет английские и немецкие, но есть также датские и норвежские. Некоторые из них были отчеканены в период между 980 и 1040 годом. Ученые говорят, что клад помогает лучше узнать экономику и денежный оборот той эпохи. А еще это время было отмечено крупными политическими переменами. Раскопки пока продолжаются, так что история может преподнести еще сюрпризы. В хорватском городке Ловки проходят веселые состязания, которыми местные жители очень гордятся. Участники – лягушки, а задача их владельцев – заставить земноводное прыгнуть как можно дальше. Прикасаться к лягушке запрещено, но можно подбодрить ее голосом, подуть или хлопнуть рядом. Правда, хладнокровные спортсменки иногда просто игнорируют любые усилия хозяев. Все лягушки дикие, их отлавливают за 2 дня до конкурса, а потом выдают участникам. Мероприятие называется «Ночь лягушек», а победительницы обычно прыгают дальше метра. После состязаний всех земноводных выпускают обратно на волю. Спорт, который никому не вредит, это приятная редкость. В американском штате Джорджия есть небольшой лес. На территории около 13 гектаров среди деревьев стоят более 4000 классических автомобилей. Машины покрыты листвой, а сквозь кузов некоторых прорастают ветки. Владельцы называют это место Old Car City – крупнейшей и старейшей автосвалкой в мире. Среди экспонатов есть автомобиль, который, как утверждается, стал последней покупкой Элвиса Пресли в 1977 году. Вход в музей под открытым небом стоит $30, а посетителям показывают еще и художественные работы. Природа и техника здесь мирно сосуществуют, и это зрелище завораживает. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News представляет.
3: Рубрика «Золотые хиты» 10.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Волны настроения и музыка.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Ослепительные внешние данные Сьюзан могли бы сделать ее супермоделью и принести ей титул «Мисс Америка». Но она одержима мечтой стать телезвездой и готова пойти на все, чтобы эту мечту осуществить. Выйдя замуж за Ларри, самого симпатичного парня в их провинциальном городке, она решает начать свою телекарьеру на местной кабельной станции в качестве ведущей прогноза погоды. Ларри, который хочет нормальной семейной жизни, становится для Сьюзан препятствием на пути к славе, и она, недолго думая, решает от него избавиться. Саундтрек к фильму «Умереть во имя».

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. С начала года в Новгородской области зарегистрировано 37 ДТП с участием мототранспорта. 2 человека погибли, 38 ранены. Основные причины – превышение скорости и управление без прав. С 24 июня по 2 июля в Валдайском округе проходит профилактический рейд «Мототранспорт». Резонансное ДТП в Старорусском округе. 20 июня 16-летний пилот питбайка с 15-летней пассажиркой выехал на главную дорогу и столкнулся с легковым автомобилем. От удара мотоцикл загорелся. Подростки получили множественные ожоги всего тела. Родителям напоминают, доступ к ключам и технике должен быть исключен. За передачу управления несовершеннолетним грозит штраф 30 тысяч рублей. За вовлечение в опасные действия – уголовная ответственность. В валдайских соцсетях сообщают о том, что вход в парк на Кузнечной площади перекрыт забором. Теперь невозможно пройти с коляской в соседний Соловьевский парк у озера. Валдайцы возмущены. Летом только там можно укрыться в тени, а других парков в городе нет. Горожане напоминают о строительных планах. Рядом возводят бассейн, который до сих пор не открыт, и собираются строить здание для гимнастов с гостиницей, как раз на месте этих парков. Но главная претензия юридическая. По закону площадь озелененных территорий общего пользования должна соответствовать численности населения. Жители утверждают, у Валдая таких благоустроенных зон катастрофически не хватает даже сейчас. Новых парков не планируется. Валдайцы готовят обращение в администрацию и к президенту, требуя провести проверку и не забирать последние зеленые уголки города. В Москве состоялся международный туристический форум «Путешествуй», проходивший на ВДНХ. Национальный парк Валдайский совместно с Русь Новгородской представили уникальную природу Новгородчины тысячам гостей столицы. 2026-й, объявленный президентом годом единства народов России, задал главную тему форума. Стенд Новгородской области привлек более 100 тысяч посетителей. Гости знакомились с культурным кодом региона, узнавали о познавательном, экологическом и гастрономическом туризме. Следователи Валдайского межрайонного отдела СК направили в суд дело в отношении жительницы Акуловки. Женщина обвиняется в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекших тяжкий вред здоровью. По версии следствия, в феврале прошлого года обвиняемая, не имея медицинского образования и лицензии, провела клиентке процедуру смаз-лифтинга на незарегистрированном аппарате. Перед сеансом не было проведено медицинское обследование, что категорически запрещено. В результате женщина получила термический ожог. Теперь дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. Обвиняемая грозит наказание по статье 238 УК РФ. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай ФМ. Лучше.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 22.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07.

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

История об американке, которая согласилась принять беженцев из Судана в своем доме в Соединенных Штатах. Саундтрек к фильму «Ложь во спасение».

0: Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 9217-07-22.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В социальных сетях набирает популярность новый тренд среди автовладельцев – витражные узоры на крышах и люках машин. С первого взгляда кажется, что водители собственноручно расписали стекло яркими красками. Однако на самом деле это всего лишь набор недорогих наклеек, которые легко крепятся. Теперь каждый может превратить свой автомобиль в произведение искусства за несколько минут. Правда, возникает вопрос, не будет ли такой декор отвлекать других участников движения. Производители уверяют, что узоры не мешают обзору. Главное не увлекаться, чтобы машина не превратилась в новогоднюю елку. Городские птицы заметно отличаются от своих диких сородичей. Им приходится постоянно находиться рядом с людьми. Ученые недавно заметили необычную особенность. Пернатые боятся женщин гораздо сильнее, чем мужчин. Если к птице приближается женщина, она улетает быстрее, чем в случае с мужчиной. В экспериментах участвовали люди одинакового возраста и в одинаковой одежде. Но голуби, воробьи и дрозды без ошибок определяли пол. Профессор Дэниел Блюмштейн из Калифорнийского университета признается, что убедительного объяснения этому пока нет. Возможно, птицы реагируют на женские феромоны, но это только догадка. Так что если вы хотите покормить голубей в парке, возможно, стоит попросить мужчину сделать это за вас. Художник Альденис создает необычные иллюстрации пушистых зверей. Его работы сложно назвать просто котиками или зайчиками. Они балансируют между детской сказкой и легким сюрреализмом. У каждого персонажа есть свой характер. Одни задумчивые, другие озорные, третьи чуть грустные. Зверята получаются странными, смешными и очень трогательными одновременно. Художник будто придумывает милых существ из параллельной вселенной. От таких картин хочется улыбнуться и замереть от умиления. Идеальный способ поднять настроение тем, кто устал от реальности. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Реклама.
3: Реклама.
2: На Валдай FM.
4: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК телевизоров. Настройка подключения, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07 20.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
2: Грубоватому и эгоистичному молодому человеку Чарли в наследство от отца достались лишь розовые кусты до Бьюик 1949 года, а львиная доля наследства уходит его брату-аутисту Раймонду. Задавшись целью отобрать свою долю, Чарли похищает старшего брата. Но когда выясняет, что Раймонд обладает недюжими математическими способностями, памятью и внимательностью, решает использовать это в корыстных целях. Саундтрек к фильму «Человек дождя»

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. С начала года в Новгородской области зарегистрировано 37 ДТП с участием мототранспорта. 2 человека погибли, 38 ранены. Основные причины – превышения скорости и управления без прав. С 24 июня по 2 июля в Валдайском округе проходит профилактический рейд мототранспорт. Резонансное ДТП в Старорусском округе. 20 июня 16-летний пилот питбайка с 15-летней пассажиркой выехал на главную дорогу и столкнулся с легковым автомобилем. От удара мотоцикл загорелся. Подростки получили множественные ожоги всего тела. Родителям напоминают, доступ к ключам и технике должен быть исключен. За передачу управления несовершеннолетним грозит штраф 30 тысяч рублей. За вовлечение в опасные действия – уголовная ответственность. В валдайских соцсетях сообщают о том, что вход в парк на Кузнечной площади перекрыт забором. Теперь невозможно пройти с коляской в соседний Соловьевский парк у озера. Валдайцы возмущены. Летом только там можно укрыться в тени, а других парков в городе нет. Горожане напоминают о строительных планах. Рядом возводят бассейн, который до сих пор не открыт, и собираются строить здание для гимнастов с гостиницей, как раз на месте этих парков. Но главная претензия юридическая. По закону площадь озелененных территорий общего пользования должна соответствовать численности населения. Жители утверждают, у Валдая таких благоустроенных зон катастрофически не хватает даже сейчас. Новых парков не планируется. Валдайцы готовят обращение в администрацию и к президенту, требуя провести проверку и не забирать последние зеленые уголки города. В Москве состоялся международный туристический форум «Путешествуй», проходивший на ВДНХ. Национальный парк Валдайский совместно с Русь Новгородской представили уникальную природу Новгородчины тысячам гостей столицы. 2026-й, объявленный президентом годом единства народов России, задал главную тему форума. Стенд Новгородской области привлек более 100 тысяч посетителей. Гости знакомились с культурным кодом региона, узнавали о познавательном, экологическом и гастрономическом туризме. Следователи Валдайского межрайонного отдела СК направили в суд дело в отношении жительницы Акуловки. Женщина обвиняется в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекших тяжкий вред здоровью. По версии следствия, в феврале прошлого года обвиняемая, не имея медицинского образования и лицензии, провела клиентке процедуру смаз-лифтинга на незарегистрированном аппарате. Перед сеансом не было проведено медицинское обследование, что категорически запрещено. В результате женщина получила термический ожог. Теперь дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. Обвиняемая грозит наказание по статье 238 УК РФ. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай ФМ. Лучшие новинки.

Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

Валдай FM. Зарубежные новинки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Баллада о доблестном рыцаре Айвенго – это одна из величайших приключений истории всех времен. Рыцарь Айвенго возвращается с крестового похода и пытается восстановить свою честь. Это историко-приключенческая сага о благородном рыцаре, который оказывается вовлеченным в яростную борьбу за английский трон между принцем Джоном и его братом, королем Ричардом. Саундтрек к фильму «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго».

Топа вернулась вновь в границы берегов. Из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока. А срока было 40-40. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью.

прежде чем узнать, что я люблю тебя.

любви скитаний, страна любви великая страна. Из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она. Потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

pigna de sal. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько ни зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах и вечностью дышать.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Союзное государство России и Беларуси является образцом взаимовыгодной интеграции и носит подлинно стратегический характер. Как отметил Владимир Путин, российская сторона рассчитывает на продолжение интенсивного развития взаимных контактов между регионами, что будет способствовать углублению всего комплекса межгосударственных связей в интересах благополучия и процветания народов двух государств. Добавлю, президент Беларуси Александр Лукашенко ранее сообщил, позиция Минска является миролюбивой, но при любых обстоятельствах Республика Беларусь всегда будет с Москвой. Глава белорусского государства выразил уверенность, народы России, Беларуси и Украины в конечном счете все равно останутся вместе, так как иначе быть не может. Напомню, как ранее подчеркивал Владимир Путин, кризис на Украине не является ни территориальным конфликтом, ни попыткой установить геополитический баланс в регионе. Вооруженные силы России борются за свободу русских людей. Внутренний рынок России полностью обеспечен необходимыми объемами горючего для стабильного удовлетворения спроса потребителей без дополнительных поставок. Наряду с этим российские власти перестраивают логистические связи на рынке топлива с учетом потребностей. В последние недели в российских регионах сообщается об ажиотаже спроса на топливо. В связи с этим на отдельных АЗС вводится ограничение по отпуску бензина и дизеля в одни руки. Федеральная антимонопольная служба направила в адрес 26 занимающихся реализацией нефтепродуктов организаций письмо, в котором напомнила о недопущении необоснованного роста цен на бензин и дизтопливо в мелкооптовом и розничном сегментах рынка. Водители просят более рационально относиться к потреблению топлива. К его экономии в первую очередь приведет оптимизация трафика. Лучше воздержаться от лишних поездок и превышения скорости на дорогах. Из-за этого бензин расходуется быстрее. Более 60 миллиардов рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда правительства России на поддержку программы льготного кредитования аграриев. Отмечается, данное решение позволит сохранить льготную процентную ставку по ранее выданным кратко- и долгосрочным кредитам на производство и переработку сельскохозяйственной продукции, а также на производство ветеринарных препаратов, кормов и пищевых добавок. В рамках государственной программы развития сельского хозяйства в федеральном бюджете в текущем году на льготное кредитование и переработку сельскохозяйственной продукции предусмотрено более 165 миллиардов рублей. Ранее сообщалось, урожай зерна в России в нынешнем сезоне, вероятно, сохранится на уровне прошлого и составит около 144 миллионов тонн. При этом экспортный потенциал может вырасти до 62 миллионов тонн, что позволит России сохранить позиции в тройке крупнейших мировых экспортеров зерна и остаться лидером по поставкам пшеницы. Национальный проект «Молодежь и дети», рассчитанный до 2030 года, объединяет сразу 9 федеральных проектов. От развития школ и университетов до поддержки талантливой молодежи, волонтерства и международного сотрудничества. Его целью является создание условий для самореализации молодых людей, повышение качества образования. Помимо этого, подготовки кадров для экономики будущего. Среди запланированных мероприятий – строительство 150 школ, создание сети современных кампусов, развитие программы «Профессионалитет», а также поддержка университетов в рамках программы «Приоритет-2030» и формирование системы выявления талантов с охватом всех обучающихся. Эксперты считают, успех проекта будет зависеть не только от масштабов финансирования, но и от того, насколько эффективно удастся связать образование, рынок труда и возможности для самореализации молодежи. Официальный курс американского доллара – 75 рублей 63 копейки. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 77 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
2: Недалеко от Валдая, на берегу живописного озера Шлина, находится деревня Плав. Но побывать в ней стоит не только из-за красоты. Ведь здесь до наших дней сохранился тот самый дом, в котором местные жители выхаживали легендарного летчика Алексея Моресьева до его отправки в госпиталь. А неподалеку в лесу находится памятное место, где деревенские мальчишки нашли израненного героя. Там стоит двухметровый монумент с точной копией винта истребителя Як-1. Прошлой осенью в деревне состоялась историческая встреча внучатого племянника Алексея Моресьева, Владислава Карбакова, десантника, участника СВО, награжденного Орденом Мужества и сына писателя Бориса Полевого, автора повести о настоящем человеке Алексея Полевого-Кампова. Во встрече также приняли участие почетный гражданин Валдайского района, автор книги об Алексее Моресьеве Валерий Пороховников, юнармейцы и другие гости.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В зоопарке Сан-Диего произошла забавная ситуация с семейством выдр. Сотрудница решила подвести зверьков поближе к зрителям, чтобы те могли их рассмотреть. Самка выдра воспользовалась моментом и с гордостью показала публике самое дорогое, что у нее есть – своего малыша. А глава семейства, в свою очередь, торжественно предъявил всем обычный булыжник. Похоже, у каждого свои ценности. Мама восхищается потомством, а папа – любимым камнем. Главное, что все счастливы, а зрители получили двойную порцию умиления. В России появилось новое увлечение – судебный туризм. Граждане стали посещать открытые заседания судов ради острых ощущений. Наблюдать за процессом – все равно, что смотреть многосерийный фильм, который разворачивается прямо на глазах. В топе интереса – бракоразводные процессы, споры о наследстве, взыскания по долгам и громкие уголовные дела. Для такого отдыха не нужно специального статуса. Достаточно прийти в зал суда и занять место в зале для зрителей. Чаще всего этим хобби увлекаются женщины, которые находятся дома. Юристы, конечно, в восторг не придут, но зато это развлечение доступно почти каждому. Главное – не забыть паспорт и не аплодировать в самый напряженный момент. Один путешественник возит с собой черепаху, и на каждом снимке она выглядит так, будто специально позирует. Секрет прост. Черепахи от природы любознательны. В спокойной обстановке они вытягивают шею, поднимают голову и застывают, изучая мир. А из-за своей медлительности остаются в такой позе довольно долго. Вот и получается, что крошечная рептилия каждое мгновение превращает в фотосессию. Она не жмется к объективу, а просто живет своей неторопливой жизнью. Но на фотографиях выходит настоящей звездой, без всякого актерского мастерства. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News представляет.
3: Рубрика «Золотые хиты» 10.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Герой фильма – не великий композитор, а случайно названный его именем Симпатяго Сен-Бернар. Попав в семью еще щенком, пес быстро подружился с детьми и матерью. Лишь отец косо поглядывал на беспокойного домочадца. Саундтрек к фильму «Бетховен».

эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. С начала года в Новгородской области зарегистрировано 37 ДТП с участием мототранспорта. 2 человека погибли, 38 ранены. Основные причины – превышения скорости и управления без прав. С 24 июня по 2 июля в Валдайском округе проходит профилактический рейд мототранспорт. Резонансное ДТП в Старорусском округе. 20 июня 16-летний пилот питбайка с 15-летней пассажиркой выехал на главную дорогу и столкнулся с легковым автомобилем. От удара мотоцикл загорелся. Подростки получили множественные ожоги всего тела. Родителям напоминают, доступ к ключам и технике должен быть исключен. За передачу управления несовершеннолетним грозит штраф 30 тысяч рублей. За вовлечение в опасные действия – уголовная ответственность. В валдайских соцсетях сообщают о том, что вход в парк на Кузнечной площади перекрыт забором. Теперь невозможно пройти с коляской в соседний Соловьевский парк у озера. Валдайцы возмущены. Летом только там можно укрыться в тени, а других парков в городе нет. Горожане напоминают о строительных планах. Рядом возводят бассейн, который до сих пор не открыт, и собираются строить здания для гимнастов с гостиницей, как раз на месте этих парков. Но главная претензия юридическая. По закону площадь озелененных территорий общего пользования должна соответствовать численности населения. Жители утверждают, у Валдая таких благоустроенных зон катастрофически не хватает даже сейчас. Новых парков не планируется. Валдайцы готовят обращение в администрацию и к президенту, требуя провести проверку и не забирать последние зеленые уголки города. В Москве состоялся международный туристический форум «Путешествуй», проходивший на ВДНХ. Национальный парк Валдайский совместно с Русь Новгородской представили уникальную природу Новгородчины тысячам гостей столицы. 2026-й, объявленный президентом годом единства народов России, задал главную тему форума. Стенд Новгородской области привлек более 100 тысяч посетителей. Гости знакомились с культурным кодом региона, узнавали о познавательном, экологическом и гастрономическом туризме. Следователи Валдайского межрайонного отдела СК направили в суд дело в отношении жительницы Акуловки. Женщина обвиняется в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекших тяжкий вред здоровью. По версии следствия, в феврале прошлого года обвиняемая, не имея медицинского образования и лицензии, провела клиентке процедуру смаз-лифтинга на незарегистрированном аппарате. Перед сеансом не было проведено медицинское обследование, что категорически запрещено. В результате женщина получила термический ожог. Теперь дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. Обвиняемая грозит наказание по статье 238 УК РФ. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

цветы в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. С начала года в Новгородской области зарегистрировано 37 ДТП с участием мототранспорта. 2 человека погибли, 38 ранены. Основные причины – превышения скорости и управления без прав. С 24 июня по 2 июля в Валдайском округе проходит профилактический рейд «Мототранспорт». Резонансное ДТП в Старорусском округе. 20 июня 16-летний пилот питбайка с 15-летней пассажиркой выехал на главную дорогу и столкнулся с легковым автомобилем. От удара мотоцикл загорелся. Подростки получили множественные ожоги всего тела. Родителям напоминают, доступ к ключам и технике должен быть исключен. За передачу управления несовершеннолетним грозит штраф 30 тысяч рублей. За вовлечение в опасные действия – уголовная ответственность. В валдайских соцсетях сообщают о том, что вход в парк на Кузнечной площади перекрыт забором. Теперь невозможно пройти с коляской в соседний Соловьевский парк у озера. Валдайцы возмущены. Летом только там можно укрыться в тени, а других парков в городе нет. Горожане напоминают о строительных планах. Рядом возводят бассейн, который до сих пор не открыт, и собираются строить здание для гимнастов с гостиницей, как раз на месте этих парков. Но главная претензия юридическая. По закону площадь озелененных территорий общего пользования должна соответствовать численности населения. Жители утверждают, у Валдая таких благоустроенных зон катастрофически не хватает даже сейчас. Новых парков не планируется. Валдайцы готовят обращение в администрацию и к президенту, требуя провести проверку и не забирать последние зеленые уголки города. В Москве состоялся международный туристический форум «Путешествуй», проходивший на ВДНХ. Национальный парк Валдайский совместно с Русь-Новгородской представили уникальную природу новгородчины тысячам гостей столицы. 2026-й, объявленный президентом годом единства народов России, задал главную тему форума. Стенд Новгородской области привлек более 100 тысяч посетителей. Гости знакомились с культурным кодом региона, узнавали о познавательном, экологическом и гастрономическом туризме. Следователи Валдайского межрайонного отдела СК направили в суд дело в отношении жительницы Акуловки. Женщина обвиняется в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекших тяжкий вред здоровью. По версии следствия, в феврале прошлого года обвиняемая, не имея медицинского образования и лицензии, провела клиентке процедуру смаз-лифтинга на незарегистрированном аппарате. Перед сеансом не было проведено медицинское обследование, что категорически запрещено. В результате женщина получила термический ожог. Теперь дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. Обвиняемая грозит наказание по статье 238 УК РФ. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.

0: на Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35. Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Go back to the rock. Go back to the rock and see it at 440.

0: Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 0722.

0: got a girlfriend everywhere.
1: Реклама. На Валдай FM.
2: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка подключения, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка продления фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.
1: Я приду, когда зацветет весна и покрасит розовый собой.

0: Дай FM.
1: Оставьте свое сообщение после звукового сигнала.

0: Валда FM. Первая местная радиостанция.
1: И сказал мне ангел, чуть-чуть продержись. Я завтра подарю тебе новую жизнь. Завтра подарю тебе новую жизнь. И сказал мне ангел, чуть-чуть продержись. Я завтра подарю тебе новую жизнь. Завтра подарю.

этом мире чертовых сердец. Мне 10 лет, и эти 10 лет мой терновый венец. Быть одиноким — это судьба для меня. Это мой путь, они смотрят в глаза мне. Они жалеют меня, они мне врут. Я не такой, как они, я не такой, каким они меня хотят видеть. И все, что ждет меня тут — утонуть, захлебнувшись обидой. Добро пожаловать в мой детский

человек забыл про человечность. Маленький человечек, задушенный равнодушием, кричит, плачет, но взрослые, отвернувшись, закрыли уши. Маленькая Вера маме писала очередное письмо, но мама никогда не прочтет этих наивных, нежных слов. Огромный поневоле родной дом одиноких, ненужных детей. И ангел сказал Вере: я прошу.

Ценный клад. Сколько преград на пути, сколько бесцельно прожитых лет. Ты хотел бы гореть огнем, но обрек себя тлеть. Мир больших людей, вселенский шум в их головах. Маленький человек, но внутри живет огромный страх. В комнате выключен свет, и ты остаешься один. Один на один с темнотой, и твой немой крик. Трудно помочь, удобнее сделать равнодушный вид. Эволюция из нас вывела отдельный ушлый вид. В запасе у каждого есть коллекция пластмассовых масок. Но однажды ты захочешь отказаться от них и скажешь: здравствуй, здравствуй, мир, в котором я нужен кому-то, в котором я буду жить, жить, а не как будто. Буду делать добро, и это добро в тайне хранить. Большой человек, ты чей-то ангел-хранитель, пойми.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.